Подъезд прошмат, но чужный, балайстик с пеларгони. Пасю слеп с ним обученный, ирлайный спорт.